рукой юоста оп'юся ущина. Чапец приглудясь, боялся, для года ущина.